говорит с форсом. Окрем, я с теми борюсь с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.